0: შენ followed you такова жизнь
1: say something I'm giving up on you
2: Уильям она вас любила